сердце мне будет, бруч манта за мне страх. Я се не дам купит, я не мам прахират. Я не хочу драй авто, Rolex и я блондину. А вы сте за мне готови, я без вас, але не зиму.